представьте себе ситуацию. Вам позвонили, вы понимаете, что человек ошибся номером, но еще не знаете, как закончить разговор. Дарю идею, нужно сказать. И я тоже тебя люблю. На том конце трубку положат моментально. Стиви Вандер на Ретро FM в 3:20. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам, друзья.

утро все ближе. А настроение, возможно, у кого-то все более и более бодрое. А может быть, кто-то и не ложился. И если сейчас появилась необходимость выйти на улицу, прогуляться, подышать свежим воздухом, друзья, пусть эта песня Криса Ри сопутствует вам и заряжает силой и благостным отношением к окружающему миру. 3:35 в столице. Доброго всем наступающего утра. Скоро услышим группу Blue System, Bad Boys Blue и Игоря Корнелюка на Retro FM.

Люди творческого склада во всем видят проявление прекрасного, во всем слышат музыку, а люди особо возвышенные во всем, ну или почти во всем чувствуют проявление волшебства. Иногда все это соединяется, на выходе получаем вот такую волшебную симфонию. Блюзистам на Ретро FM

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: «Я влюбился в Бонни М. Багам мама». Да-да-да, вот из тех самых времен еще. Навязчиво просто-напросто не отдерешь. 4:20 в столице. Доброго всем наступающего утра, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше «Синяя птица», «Бон Джови» и «Белый орел».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

теплоходы, конечно же, разговаривать не умеют, зато умеют разговаривать капитаны и члены экипажа, которые охотно расскажут вам, куда направляется их судно, если, конечно, вы являетесь пассажиром этого самого судна. 4:35 в столице. Доброго всем наступающего утра. Дальше Александр Барыкин, Рики Повери и Белавт на Ретро-ФМ.

периодически чередовать эту песню Александра Барыкина с песней Юрия Лозы «Прости, я снова без цветов». Ну, чтобы не разбаловать девушку. Шутка. Дарите женщинам цветы. Не зря поэт сказал много-много лет назад и сделал это совершенно правильно. 4.50, ну, почти 4.50 в столице. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим трио «Арабески», группу «Кис», а впереди еще большее количество ваших любимых артистов и, конечно же, ваших любимых песен.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

раз без обмана, то есть все по-честному, то и я думаю, что скрывать ничего не стоит. И поэтому от души поздравлю я всех, кто сегодня празднует свои праздники. А это, во-первых, вся молодежь мира, потому что сегодня Международный день молодежи, и российские военно-воздушные силы. Мои искренние поздравления всем указанным. 5:20, столица, меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра.

нормальные люди по ночам серенады поют, а у нас утренняя серенада. Так кто ж нормальный, а это мы здесь на Ретро-ФМ. Тот Кутуньо и его невыразимо превосходная шедевральная песня звучит на Ретро-ФМ в 5 часов и 35 минут. Всем желаю, друзья, доброго утра. Пусть оно будет по возможности также наполнено нежностью и хорошим отношением друг к другу, как эта песня. Совсем скоро Ace of Base, Барбара Стрейзанд и группа Форум на Ретро-ФМ.

если кому-то очень скучно просто делать утреннюю гимнастику, вот, пожалуйста, друзья, недвусмысленное приглашение сделать это ритмически организованно, то есть потанцевать вместе с квартетом Ace of Base на Retro FM. Это замечательная песня, звучит в 5 часов и почти 50 минут. Что дальше? Расскажу. Услышим песню от Саманты Фокс и ансамбля «Синяя птица» на Retro FM.

Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: прекрасная утренняя песня пробуждает разного рода фантазию, вернее, пробуждает фантазию человека и желание подставлять разного рода слова под известную мелодию. Согласитесь, друзья, так и тянет что-нибудь свое прифантазировать. Группа «Смоки» на Ретро FM 6.20. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра вам, друзья.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

если жизнь бьет ключом, причем, как говорится, не по голове, а так, как надо, чтобы все завидовали, и если самочувствие на уровне, и если настроение просто фонтанирует, друзья, в общем-то, неважно даже, какие цифры написаны в паспорте, главное то, насколько вы себя ощущаете. Молодость – это, как известно, не только состояние здоровья, но большей частью состояние души. Сиси Кетч на Ретро FM в 6:35. Доброго всем утра.

0: Но вот, пожалуй, на этой глубочайшей философской ноте я, Андрей Мареев, с вами распрощаюсь, друзья. Уйду размышлять, кто выдумал и так далее, и тому подобное. А здесь, на Retro FM, вам скучать не придется ни в коем случае, потому что Юрий Гурьянов уже, не то что его в пути, уже практически здесь. И летняя смена ожидает вас, друзья. Всем счастливо, пока не болейте, не скучайте.
1: Реклама.

0: круглосуточно. 6+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
2: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: неужели? Бывает же такое, надо же. 7 утра в столице. Среда сегодня, 12 августа. Летняя смена. И пока еще летние новости от Дмитрия Королева. В самом начале, Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Депутаты Госдумы предложили создать годовые абонементы на парковку. По мнению парламентариев, их нужно ввести по месту работы во всех регионах страны. Как передает РИА Новости, в обращении к Минтрансу сказано, что определить территорию действия абонемента должны муниципальные и региональные власти. То же касается временных ограничений и стоимости. Важно развивать услугу сертифицированных социальных нянь, потому что прозрачность рынка частных специалистов затрудняет проверку их надежности. Так депутат Госдумы Татьяна Буцкая оценила слова председателя общественной палаты по вопросам семьи Сергея Рыбальченко по поводу введения пособия на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. В целом, идею она назвала хорошей, но няни должны быть обучены и проверены. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, которые импортируются в Россию. Ведомство считает, что рост импорта шин из Китая создаст экономические риски для российской отрасли. Как сообщает портал Autonews, решение может быть принято по итогам расследования, которое по данному вопросу ведет Евразийская экономическая комиссия. Сербия не рассматривает введение виз для россиян, об этом сообщил министр страны по евроинтеграции. При этом он подчеркнул, что страна намерена выполнить все технические требования, чтобы вступить в зону Шенгенского соглашения. Ранее он же в интервью телевидению Сербии заявил, что страна может изменить без виз с Россией вслед за Черногорией, чтобы выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне до конца 2027 года. Ну и о празднике, который нам с вами повысит настроение на весь рабочий день. А сегодня Международный день молодежи. Он призван обратить внимание на образование, занятость, здоровье, гражданскую активность и участие молодых людей в жизни общества. Отмечу, в России есть свой национальный праздник День молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня.
0: Молодцы мы все-таки, вот, да, Дим, опять всех опередили раньше, чем весь мир. Отметили, теперь получается у нас молодежь уже поздравленная, теперь еще и дважды будет.
1: Ну, россияне такой народ, мы праздником любой страны рады и любой поддерживаем и отмечаем.
0: Все так.
1: Ну, а пока о валюте. Доллар в эту среду 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

Раз и навсегда ты сказал мне «да». Такой вечный абонемент на согласие. Классно, конечно. Ну, по доброй воле, естественно, да. Звезды.

0: Ты, друзья, тоже согласны поведать нам, что там и как? Я тут уже предварительный допрос им устроил. Сейчас все расскажу.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 12 августа, среда. Утро благоприятно для планирования, серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старые и подводить итоги. Овны, будьте внимательны, в отношениях легко ошибиться. Можно попасть в плен иллюзий или почувствовать скрытое давление. Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность. Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу в свои руки. Действуйте. Посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы, на которые вы можете опираться в будущем. Львы, ваша задача на сегодня – обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли, а какие еще только предстоят. Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний. Весы, если в кругу единомышленников разгорятся споры, помните, что они могут быть очень полезны для дела. Скорпионы, первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику. Стрельцы, слова о предназначении сегодня будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия. Козероги, обсудите сегодня с понимающим человеком то, что вас беспокоит. Водолеи, окружающие люди станут зеркалом сегодня, которое отразит ваши возможности. Так что смотритесь в них внимательнее, в окружающих. Рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом. Тогда начнете обязательно новый цикл со спокойной душой. Ну, отличной нам всем среды в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это группа Bee Gees, Stayin' Alive. Кстати, интересно, что во время работы над этой легендарной песней у коллектива временно не было барабанщика. В результате всяких экспериментов, в том числе с драм-машиной, у них получился уникальный ритм вот этот вот. Ну, видите, то есть как будто бы недостаток в итоге привел к определенным плюсам. Для всех причем. Я вот сейчас не намекаю ни на что, что, например, ударники не нужны. Вообще важные люди, конечно, в музыке особенно. А скорее хочу спросить, ну, вас в том числе, конечно, и себя, может быть, самого тоже. Есть ли у вас в жизни такая штука, я не знаю, штука или человек, или ну что-то, нечто, то, без чего вы смогли бы легко обойтись? Ну вот, нет и хорошо. Может быть, оно при этом почему-то продолжает этим пользоваться. Я пробовал без будильника обойтись, нет, понял, эта штука нужная, на работу надо ходить, что еще не нужно? Про соседей почему-то подумалось, что они иногда не очень нужны, особенно когда шумят по ночам. Ну, не знаю, вот напишите где-нибудь там в наших многочисленных социальных сетях Retro FM. Есть ли у вас что-то, вот чего вы с удовольствием отказались? Ну, давайте, мы люди взрослые, поскромнее, ладно?
1: Летняя смена на Retro FM с новым летним утром. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Моя любовь на 25 этаже, а лифт сломался. И что мне теперь делать? Не знаю. Может, найти новую любовь, например. Я прям не знаю. Ну, такая современная интерпретация небольшая. Чуть-чуть под влиянием хмурого московского утра среды 12 августа, где прямо здесь в эфире Ретро FM продолжается летняя смена. Меня зовут Юрий Гурьянов. А его зовут Дмитрий Королев, и он пришел нам рассказать о том, что сейчас происходит вокруг. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Соцфонд ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня. В управлении рассказали, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получится, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Напомню, сумма маткапитала в этом году составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка. Ну а ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Посольство Японии в России обновило требования к документам для виз для граждан нашей страны. Теперь путешественникам необходимо подтверждать наличие работы и доход. Например, наемным сотрудникам потребуется справка о зарплате или 2 НДФЛ. В посольстве подчеркнули, что справки по кредитным счетам, распечатанные справки из личного кабинета и онлайн-выписки банков не принимаются. По меньшей мере, 190 человек стали жертвами землетрясения в Колумбии. Почти 1700 пострадали. В красной зоне тревоги остаются 5 из 32 административных центров страны. Напомню, землетрясение магнитудой около 7,5 произошло в Колумбии еще 10 августа. Несмотря на то, что страна находится в сейсмоопасной зоне, землетрясение было необычным и по силе, и по продолжительности. США и еще 40 стран потребовали предупреждать о запусках ракет за сутки. Проведение испытаний без достаточного предупреждения и предоставления деталей подрывает безопасность стран, находящихся вблизи территории таких испытаний, отмечают авторы документа. Среди подписавших документ стран США, Великобритания, Германия, Испания, Норвегия, Франция, Япония и другие. Россия в этом списке не значится. Солнечное затмение наступит сегодня. Произойдет оно на фоне приближающегося к пику метеорного потока Персеиды и парада планет. Полное затмение произойдет с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Полное затмение смогут увидеть жители Испании, Исландии и Восточной Гренландии. В России его можно будет увидеть на полуострове Таймыр. Позже можно будет наблюдать звездопад Персеиды. И о валюте. Доллар в эту среду 82 рубля 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Песня про чувства и эмоции. Я чувствую любовь. Ну, чувства и эмоции в целом положительные, имеется в виду. Сейчас заглянул на усредненные данные опроса по поводу того, в каком настроении просыпаемся мы с вами, россияне. Так вот, 36% открывают глаза по утрам в хорошем настроении, что радует. Около 44% ощущают себя нейтрально, неплохо, нехорошо, а остальные 20% испытывают усталость, тревогу и раздражение. Ну, вроде хорошее, ну, то есть, в смысле, добро или как это, да, оно побеждает. Есть совет вот для тех, кто вот эти 20%, которые тревогу, раздражение, усталость испытывают. Включите уже, в конце концов, нормальное радио, пожалуйста. Ну, в смысле, лучшее радио на Земле, во всей Вселенной, во всех галактиках. Как какое? Ретро-ФМ, конечно.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Я сегодня спрашивал, есть ли что-то у вас, друзья, от чего вы готовы отказаться? Ну, какая-то лишняя вещь, например. Вот мне, пожалуйста, Алена соглашается со мной. Да, говорит, Юрий, вы правы, иногда хочется от соседей отказаться, которые шумят и ведут себя неадекватно. У нас был такой пару лет, его уже не видим, и хорошо, он был знаменит на весь многоквартирный дом. Повезло. Так, Светлана пишет, доброе утро, не могу обойтись без кофе. Здесь уже вот как раз-таки то, без чего не могут обойтись. Ага, хорошо, если серьезно, не могу без близких людей. А еще, конечно, плюшки. Чем больше, тем лучше. Вы знаете, по поводу вещей, от которых, ну, приходится отказаться или мы были бы готовы отказаться, я в последнее время начинаю замечать, с грустью, конечно, это делаю, что вот в Москве автомобиль личный уже как будто бы становится, ну, лишним, что ли. Еще раз говорю, с грустью, потому что я заядлый автолюбитель, мне еще нравится за рулем ездить, но как-то вот тут не припаркуешься, тут платно, тут пробки, тут еще что-то и... А, ладно, давайте о хорошем. Много музыки в летней смене здесь на Ретро FM продолжит звучать. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро FM. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Женя Магнит, акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру.

0: круглосуточно.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собрать. Собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор наш.

0: теперь новости. К микрофону приглашается Дмитрий Королев.
1: А, он уже здесь же. Дим, доброе утро. Ждем актуального.
2: Благодарю, Юра. Приветствую, друзья. Итак, мошенники обманывают россиян под предлогом выплат к 1 сентября. Злоумышленники рассылают СМС со ссылками на фишинговые сайты, утверждая, что семьям положены пособия. При этом они делают ставку на многодетных, обещая им повышенный размер. Об этом сегодня сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Его слова приводит ТАСС. Тем временем, напомню, на данный момент в стране нет единой федеральной выплаты к 1 сентября. Меры поддержки в зависимости от статуса семьи определяют региональные власти. Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за недопустимое поведение. Для этого необходимо будет обратиться в комиссию по урегулированию споров. По информации Минпросвещения, в новом учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Для участия в ней в каждом субъекте страны выбрано не менее 10 образовательных организаций. Модель оценивания будет включать 3 уровня – образцовое поведение, допустимое и недопустимое поведение. В посольстве России в Колумбии не поступало обращений от наших соотечественников в связи с землетрясением. Вместе с тем, сотрудники диппредставительства находятся в постоянном контакте с региональными властями. Тем временем в Колумбии после землетрясения возобновили работу 5 аэропортов. Они принимают коммерческие рейсы. 2 авиагавани остаются закрытыми, уточнили в управлении гражданской авиации страны. Жителям юга Бельгии запретили поливать газоны или наполнять бассейны. За чрезмерное расходование воды можно получить штраф в 350 евро. Это чуть более 33 тысяч рублей. Причиной столь строгих правил стала длительная жара и сильная засуха. Уровень грунтовых вод на юге Бельгии упал до рекордного уровня. Метеорологи не прогнозируют осадки в ближайшие недели, поэтому запрет на чрезмерное использование воды будет действовать до конца августа. Ну а ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. Авторы исследования считают, что сотрудникам стоит давать возможность регулярно устраивать короткие паузы. Например, ненадолго выйти прогуляться, выпить чай или просто отвлечься от текущей задачи.
1: А это получается, пока сейчас ты, Дим, работал, да, я отдыхал? Вот так же получается?
2: Да, все верно.
1: Я только не пойму, вот успел или нет.
2: Но я думаю, что по-быстренькому ты отдохнул.
1: Потом еще приходи, мы опять попробуем, ладно?
2: А чтобы ты продолжил быстренький отдых, я пока расскажу о валюте. Итак, доллар 82 рубля, 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и отдохнувший Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
1: Все, теперь точно отдохнул.
3: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: скажу, только ты не обижайся, ладно? С другой стороны, а вот как можно обижаться, например, на звезды, когда они нам кое о чем важном хотят сообщить? Ну никак, абсолютно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня, 12 августа, среда. Утро благоприятно для планирования серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старое и подводить итоги. Овны, будьте внимательны, в отношениях легко ошибиться. Можно попасть в плен иллюзий или чувствовать скрытое давление. Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность. Есть шанс, что получится. Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу в свои руки. Раки, посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы, на которые вы сможете опираться в будущем. Львы, ваша задача на сегодня обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли и какие еще только предстоит. Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний. Весы, если в кругу единомышленников разгорятся споры, помните, что они могут быть полезны для дела. Скорпионы, первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику. Стрельцы, слова о предназначении сегодня будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия. Козероги, обсудите с понимающим человеком то, что вас беспокоит. Сегодня это должно получиться. Водолеи, сегодня окружающие люди станут зеркалом, которое отразит ваши возможности. Все увидите, все узнаете. Рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом. Тогда вы начнете новый цикл со спокойной душой. Всем нам доброе утро и отличного дня, отличной среды.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: музыка, под которую хочется сворачивать горы буквально. А когда горы закончатся, продолжить что-нибудь такое положительное совершать. Друзья, что мотивирует нас? Ну, понятно, вкусняшки, всякая еда вкусная. Я имею в виду на хороший день, на хорошее настроение. Погода, природа, предвкушение чего-нибудь такого классного. Не знаю, например, зарплаты или еще чего-нибудь. В общем, достижение целей всяких профессиональных. Правда же? Решение задач интересных. У нас же самое утро. Все только начинается. День сегодняшний, среда, 12 августа. Что касается чудодейственной музыки, то она, само собой, продолжится прямо здесь, на Ретро-ФМ, в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький. 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Делаете ремонт?
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре СОМ акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Похоже? Я вообще-то старался. Извините. На секундочку, на минуточку. Ладно, давайте вместе сейчас дальше. Так. Ладно, все, надо завязывать. Сейчас о серьезном. Дальше будет стараться Дмитрий Королев. У него есть свежие новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. С 1 сентября в России начнут действовать поправки, разрешающие отзывать сотрудников вредных и опасных производств из отпусков. Это станет возможным для предотвращения техногенных аварий или ликвидации их последствий. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Работа в данном случае оплачивается по двойному тарифу. При этом неиспользованные дни отдыха сотрудник может взять в любое удобное для него время до конца текущего рабочего года или присоединить к отпуску в следующем. В Новороссийске в результате атаки ВПЛА обрушился надземный путепровод. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он уточнил, что движение транспорта на данном участке перекрыто. Принимаются все необходимые меры для устранения последствий атаки. В аэропорту Новосибирска задерживается прилет 10 рейсов. Еще один отменен. Автозаправочные станции должны в доступной форме информировать покупателей о классе продаваемого бензина. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Профильные ведомства, региональные власти и нефтяные компании продолжают согласованную работу по снабжению внутреннего рынка. За ценами следит Федеральная антимонопольная служба. Отмечается, нарушения уже выявлены в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, а также в Запорожской области. Приняты меры по их устранению. Тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале будущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Ну и напомню, первый в стране беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре прошлого года. Тогда в столичном Дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением. В рамках проекта «Исцеляющая среда» в московских больницах выступят ведущие музыкальные коллективы. Например, сегодня в больницу имени Юдина придут столичные артисты театра «Оперетты» и театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Также в августе к проекту присоединятся и музеи Москвы. Концерты и спектакли проводятся в медучреждениях, чтобы оказать пациентам эмоциональную поддержку и помочь легче адаптироваться к лечению. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту среду. Доллар сегодня 82 рубля 37 копеек, единая европейская 95 рублей 18 копеек. В Москве 8 часов 32 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Рассвет, закат и то, и другое явление, конечно, важное, друзья. Но не надо забывать и про то, что происходит между ними. Между рассветом и закатом. А там такое иногда. Особенно между закатом и рассветом бывает, правда? Так, ну вот сейчас, когда начинается новый день, тоже есть дела важные. Уже наметили себе блокнотики или куда вы там записные книжечки или в телефончик, или память у кого-то может быть хорошая. Я не знаю, такое тоже бывает. Все, расписали, подготовились, начинаем новый день вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: какие же вы все-таки иногда приятности пишете. Хотя почему иногда? У нас такие классные слушатели, что всегда только приятности пишут. Вот Виталий написал, мы сегодня спрашивали, чего нам не хватает, или, может быть, чего-то лишнее в нашей жизни бывает. Написал Юрий. Не хватало вас в эфире по утрам. Спасибо, Виталий, спасибо. Вот он я, вот я здесь, все. Теперь хватает, теперь замечательно. А знаете, на самом деле, вот чувствуешь, вот буквально несколько секунд без музыки живешь, любимый, и она... Уже по ней успеваешь соскучиться. Как-то вот хочется, чтобы она вернулась. А ведь так и будет. Уже в самое ближайшее время много всего хорошего, включая Иванушка Интернешнл, Рики и Повери тоже появятся прямо здесь, в летней смене на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM. Вечеринка Ретро FM. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт Tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ» УГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
2: 18+.

0: Москве 9 утра. Ну что, все проснулись?
1: Как не все? А, ну ладно, тогда продолжаем будить. В том числе будем будить актуальными новостями от Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Карты, выпущенные маркетплейсами, будут внесены в единую систему учета наряду с банковским пластиком. В Центробанке уточнили, что в реестр попадут и физические, и виртуальные карты, которые граждане видят в мобильных приложениях. Напомню, с 1 сентября в России появится единая система учета пластиковых карт, направленная на борьбу с мошенничеством и дроперскими схемами. А со следующего года россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт. Россиянам рассказали, как получить выходной 1 сентября. Это будет вторник, а День знаний не относится к нерабочим праздничным дням, установленным Трудовым кодексом. Поэтому работодатель не обязан отпускать сотрудников на линейку. Но существует несколько способов. Например, можно заранее договориться о кратковременном отпуске без сохранения заработной платы или использовать часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Кроме того, можно взять отгул за сверхурочную работу. Режим чрезвычайной ситуации объявили в Чите из-за подтоплений домов и приусадебных участков после проливных дождей. Об этом сообщила мэр города Инна Щеглова. Отмечается, что также созданы комиссии по осмотру земельных участков. Гражданам будет предоставлена единовременная выплата в 15 тысяч рублей. Тем временем вода в реке Тура в Тюмени отступает, но все еще остается выше опасной отметки. В трех муниципалитетах остаются подтопленными более 150 жилых домов и более 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуировано 66 человек. В кубинской столице начала работу международная книжная ярмарка, на которой Россия – почетный гость. В нашем павильоне более 1500 книг. Изначально ярмарку планировали провести в феврале этого года. Перенос связан с тяжелой ситуацией, которая возникла на острове. Причина – усиления санкций со стороны Вашингтона. Слово «ложить» в словаре не появится. Об этом сообщили эксперты портала «Грамота.ру». Они уточнили, правила для «класть» и «положить» остаются незыблемыми. Предпосылок для их пересмотра нет. Специалисты пояснили, что в русском литературном языке глагола «ложить» без приставки не существует, и такое его употребление в речи – грубая ошибка. А закрепление в словарях разговорного варианта «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что аналогичная судьба ждет и слово «ложить», добавили в пресс-службе «Грамоты.ру».
1: А я весь такой сижу и махаю, махаю. А чем не скажу?
2: И не надо. А то у нас у всех, наверное, фантазия бурная, тем более с утра. Ну а пока о серьезном. Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 18. Пока все. А далее вам махает и передает привет летняя смена Юрия Гурьянова. Всем отличного утра.
3: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну, все логично, все правильно сказано и спето. Не надо, не плачь. Ну, а если надо, понадобится вдруг, да, то иногда можно и пустить скупую или не очень слезу. Ну, от счастья, например. Говорят, для здоровья полезно. Разгружает нервную систему.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Гороскоп тоже штука полезная и важная. 12 августа, среда у нас на календаре. Утро благоприятно для планирования серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старое и подводить итоги. Овны, будьте внимательны в отношениях, легко ошибиться. Можно попасть в плен иллюзии или почувствовать скрытое давление. Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность. Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу в свои руки. Раки, посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы.

0: которые вы сможете опираться в будущем. Львы, ваша задача на сегодня обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли, а какие еще только предстоят. Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний. Весы, если в кругу единомышленников разгорятся споры, помните, что они могут быть очень полезны для дела, то есть конструктивные. Скорпионы, первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику. Стрельцы, слова о предназначении сегодня будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия. Козероги, обсудите с понимающим человеком то, что вас беспокоит. Водолеи, сегодня окружающие люди станут зеркалом, которое отразит ваши возможности. Гляжусь в тебя, как в зеркало. Ну вот, без этой серии. Рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом. Тогда вы начнете новый цикл со спокойной душой. Всем отличного дня. Вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это группа Queen, Don't Stop Me Now. Ну, или такой общий посыл для знаменитой песни. Бери от жизни все, примерно так. А мы и стараемся следовать этому полезному, как мне кажется, совету. Как там? Дают, бери. А дальше там неинтересно все там. Это нам уже, знаете ли, потом. Как-нибудь, может, никогда. А, кстати, наткнулся на данные такого интересного вопроса. Он показал, что, между прочим, ради долголетия, на что готовы россияне, да, готовы отказаться от всяких разных нехороших, вредных привычек. А вот это вот позитивная информация. Там все. И вот это курение нехорошее, и какие-то... Что там вообще-то? Выпивка? Ой, все. А, ребят, осуждаем и отказываемся. Правильно? Правильно. А от музыки классной? Ни за что в жизни. Она здесь, в летней смене. На Ретро-ФМ скоро продолжит звучать. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс. Станиславского 1. Угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так, стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
6: Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Кстати, если вы вдруг сегодня именинник или именинница, то будьте любезны, принимайте поздравления от нас. Да, кстати говоря, оцените сейчас волшебный момент. Ну, дело в том, что когда на ретро-ФМ поздравляют, надо обязательно вот в этот момент загадать желание. Вот давайте сейчас. Загадали? Все. Только никому не говорите, значит, обязательно сбудется. Смотрите, я загадал услышать новости от Дмитрия Королева. И вот он, пожалуйста, сейчас будет все рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Российские водители смогут получить годовые абонементы на парковку, правда, если их ведут в стране. С идеей выступили депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, их нужно ввести по месту работы во всех регионах страны. В обращении к Минтрансу сказано, что определить территорию действия абонемента должны муниципальные и региональные власти. То же касается временных ограничений и стоимости. Соцфонд ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня. В управлении рассказали, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ну и напомню, сумма маткапитала в этом году составляет почти 730 тысяч рублей на первого ребенка. Важно развивать услугу сертифицированных социальных нянь, потому что прозрачность рынка частных специалистов затрудняет проверку их надежности. Так депутаты Госдумы Татьяна Буцкая оценила слова председателя общественной палаты по вопросам семьи Сергея Рыбальченко по поводу введения пособия на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. В целом идею она назвала хорошей, но няни должны быть обучены и сертифицированы. Сегодня у бойцов ВВС профессиональный праздник. Военно-воздушным силам России 114 лет. Многие военные сейчас выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. В командовании особо отметили развитие средств поражения за время проведения СВО. Теперь им доступны даже цели в глубоком тылу противника, которые раньше уничтожали только крылатыми ракетами дальней авиации и флота. Полное солнечное затмение – одно из самых ожидаемых астрономических событий года. Сегодня ночью россияне увидят первыми в мире. Лучший обзор откроется в малонаселенных пунктах Таймыра и на севере Сибири. Явление будет также хорошо видно жителям Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга и Калининграда. Кстати, Роскосмос сегодня организует прямую трансляцию астрономического явления. Ну а следующее полное солнечное затмение произойдет в августе будущего года. И о валюте. Доллар в эту среду 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек. Пока все. Адель, НРТФМ, летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: 9:35 московское время. Тем временем 12 августа на календаре. День военно-воздушных сил России. Еще раз поздравляем военных летчиков и работников авиации России. Вы для нас много значите. Международный день молодежи сегодня снова вспоминаем. Поэтому я уже всех нас поздравляю. Мы же молодежь, правильно? Вот. День подсолнуха еще сегодня. День встречного рассвета. Встреченного. Здесь галочку поставим обязательно. Так, день мочалки и геля для душа. Мочалок мы тоже любим. День виниловой пластинки сегодня еще. Всемирный день каллиграфии. Вот всегда восхищался такими людьми, которые могут все вот эти вензели красивые без помарок выводить. А не как я. Я пишу как врач, хотя на доктора не учился. Вот что за загадка такая? Учился только песни классные ставить на Ретро-ФМ. Скоро они как раз к нам с вами вернутся.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: А вот и наша первая пятилетка.
8: 15 августа в 11:00
7: Компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
8: Вас ждет большой розыгрыш призов.
7: Никто не уйдет без праздничного настроения.
8: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
7: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
8: или по телефону 333-755.
7: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Ой, а мне же тут прилетело. Прилетело замечание. Знаете, люблю такое. Хотя, может, это не мне, конечно. Сейчас разберемся. Владимир пишет. Добрый день. Хочу сделать замечание. Только что звучала песня про Кристину. Да, у нас группа «Секрет» была. Честно говоря, эта безграмотность уже надоела. У Кристины в году 6 раз именины, а не 1. Именины. Само название себе говорит. Это день имени, а не день рождения. Прекратите, пожалуйста, культивировать безграмотность в обществе. Да, Владимир, мы-то, в общем, просто за хорошее настроение. Я просто как-то вот хотел всем позитивных эмоций пожелать. Ну и почему бы... Мы же называем иногда именинниками тех, у кого день рождения. Мы же так делаем. Нормально. Я вот так просто как-то, ну, решил это все объединить. Ну, извините, конечно, пожалуйста, Владимир. Я не обещаю так больше не делать, честно. Несмотря ни на что. Ладно, все, выдыхаем. Музыка же классная рядом с нами. Здесь, в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Нопис.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

0: Москве уже 10 часов утра. Среда, 12 августа, продолжается. Дмитрий Королёв подготовил очередной выпуск новостей. Сейчас будет все рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Банковские карты иностранных платежных систем Visa и MasterCard могут перестать работать в России в течение от года до полутора лет. Такой прогноз дал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, все еще сохраняющееся продление действия этого пластика связано с работой по обновлению эквайринговых терминалов и интернет-магазинов на территории России. Но ранее в национальной системе платежных карт сообщили о сложностях при совершении онлайн-оплаты покупок картами Visa и MasterCard. Мошенники обманывают россиян под предлогом выплат к 1 сентября. Злоумышленники рассылают СМС со ссылками на фишинговые сайты, утверждая, что семьям положены пособия. При этом они делают ставку на многодетных, обещая им повышенный размер. Тем временем, напомню, на данный момент в стране нет единой федеральной выплаты к 1 сентября. Меры поддержки в зависимости от статуса семьи определяют региональные власти. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. В документе также отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Ну а ранее ведомство порекомендовало, чтобы уроки у первоклашек были не дольше 35 минут. Не будет у них и домашнего задания. На Ставрополье в этом году собрали в два раза больше плодов и ягод, чем в прошлом. Регион в пятерке лидеров по их производству в России. Например, только в селе Донском планируется собрать 200 тонн урожая сливы, а в Калмыкии рекордный урожай зерна собрали 1 000 000 тонн. Это почти на 170 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Уборочная кампания в республике близится к завершению. В числе ближайших задач – сохранить урожай и обеспечить его дальнейшую переработку. Неудачные фото во время отпуска могут стать причиной конфликта, так считают 63% опрошенных россиянок, и газета «Ру» публикует результаты очередного любопытного исследования. Как выяснилось, качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин, а большинство россиянок заявили, что им приходилось учить мужчину тому, как делать эстетичное фото и видео для соцсетей. Тем временем большинство мужчин чаще всего довольны любыми фото и роликами с отдыха.
0: Просто потому, что мы мужчины, такими от природы сразу красивыми и фотогеничными сделаны. Вот откуда не фоткай нас, даже если на спутниковых снимках, мне кажется, увеличить, то там тоже все нормально, если попадем случайно вот так вот. Ну ладно, кроме шуток, девчонки, на самом деле вы круче нас намного, красивее и так далее. А мы рано или поздно научимся вас и фотографировать тоже уже наконец, правда?
1: Действительно, сделаем все, чтобы вы были еще краше. А пока о валюте, кому-то пригодится, опять же, перед отпуском доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: года или нормально, может быть, в самый раз. Такое ощущение, что это, знаете, про зарплату мы думаем. Или я только один думаю, сижу. Не знаю. Игорь Корнелюк, мало ли здесь. Сейчас все звезды расставят по своим местам. У них есть такая опция.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 12 августа, среда, утро. Благоприятно для планирования серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старое и подводить итоги. Овны, будьте внимательны в отношениях, легко ошибиться. Можно попасть в плен иллюзии или почувствовать скрытое давление. Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность. Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу в свои руки. Раки, посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы, на которые вы можете опираться в будущем. Львы, ваша задача на сегодня — обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли, а какие еще только предстоят. Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний. Весы, если в кругу единомышленников разгорятся споры, помните, что они могут быть очень полезны для дела. Скорпионы, первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику. Стрельцы, слова о предназначении будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия. Иногда это важно. Например, сегодня. Козероги, обсудите с понимающим человеком то, что вас беспокоит. Водолеи, сегодня окружающие люди станут зеркалом, которое отразит ваши возможности. Ну и рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом. Тогда вы начнете новый цикл со спокойной душой. Ну, нам отличного утра, отличной среды.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Сегодня 12 августа. Обещали солнечное затмение. Оно начнется вечером, примерно в 6 часов, и до 11 продлится. Где-то 8 будет пик. Примерно 8:40. Вот так вот. Но дело в том, что видно его только на севере будет России полностью. А, например, даже в Санкт-Петербурге, в Мурманске там до 80% закроется диск солнца луной. А в Москве только 10%. То есть краешком ничего мы с вами не увидим. Ну, а в принципе-то и ладно, у нас и так затмение почти круглосуточное. Тут не особо ярко солнце светит. Облаков и туч хватает, никакой луны не надо. Хорошо все-таки, что музыка рядом есть на Retro FM классная в летней смене, правда же? Меня зовут Юрий Гурьянов. Скоро классные песни вернутся прямо к нам сюда.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: Делайте ремонт.
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре «СОМ» акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще две комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
15: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ой, мама, сикидым, сикидым. А знаете, как переводится вот это вот самое сикидым? Никак оно не переводится. Это просто такое звучное восклицание, и все. Ну, вы знаете, можно как-то приспособить для, не знаю, каких-то непонятных, необъяснимых ситуаций загадочных. Вот, ну, было тебе, например, в пятницу вечером очень-очень хорошо. Ты такой уже просыпаешься, говоришь, ой, что-то я вчера, видимо, лишнего. Сикидым. Новостей на Ретро-ФМ никогда много не бывает. Дмитрий Королев подготовился, сейчас все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок. Ограничение начнет действовать с весны будущего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, а также обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Помидоры стали самым подешевевшим продуктом за месяц. Снижение средней розничной цены составило более 12,5%. Об этом сообщает Роспродсоюз. В рейтинг также вошли другие овощи борщевого набора. За месяц снизились цены на огурцы, капусту, картофель и лук. Ну а ранее в Роспродсоюзе предупредили о возможных рисках скорого подорожания шоколада. Посольство Японии в России обновило требования к документам для визы для граждан нашей страны. Теперь путешественникам необходимо подтверждать наличие работы и доход. Например, наемным сотрудникам потребуется справка о зарплате или 2 НДФЛ. В посольстве подчеркнули, что справки по кредитным счетам, распечатанные справки из личного кабинета и онлайн-выписки банков не принимаются. Средний годовой убыток из-за неблагоприятной погоды может превысить 40 миллиардов евро, а наиболее тяжелые годы – 90. Информацию опубликовала газета Financial Times со ссылкой на исследование страхового брокера. Дополнительное давление оказывает ситуация на рынке удобрений. Евросоюз ввел повышенные пошлины и ограничения на их поставки из России и Белоруссии. Лето вернется в центральную Россию в воскресенье. В этот день столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла. С таким прогнозом выступил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А вот самым холодным днем этого лета станет предстоящий четверг. Столбики термометров завтра покажут всего 13-16 градусов. Сегодня же в Москве местами дождь и сильный ветер. Предупреждение о непогоде будет действовать до конца суток. И в завершении выпуска о валюте на эту среду. Американский доллар сегодня держится на отметке 82 рубля 37 копеек. Единая европейская 95 рублей 18 копеек. В Москве 10 часов и 33 минуты. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: А вы заметили, да, как все вокруг заиграло яркими красками? А? Что происходит? Кто мне скажет? И это не только благодаря песне «Радуга» от Сергея Беликова. Это, например, потому, что мы скоро будем играть в прямом эфире на Ретро-ФМ. Играть и, надеюсь, выигрывать? Да, до 3000 рублей можно получить в игровом моменте, который скоро совсем случится. Что нужно знать? А давайте. Нужно знать номер телефона. Если вдруг забыли, я напомню с удовольствием. Плюс 7-495-23-24-88-3. Еще разочек. Для желающих поиграть. Плюс 7-495-23-24-88-3.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов – скидка 30% на готовую кухню.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: «Игровой момент» на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы «Игра Мир танков». Празднуйте день рождения мира танков с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Ну что, добавляем игрового момента. Вместе с легендарной игрой «Мир танков» решили вот сейчас заняться этим в летней смене. Вплотную Дмитрий, наш слушатель, дозвонился, достучался из Воронежа. Дмитрий, приветствую вас.
3: Доброе утро.
2: Скажите, вы вообще как по играм компьютерным? Дмитрий.
3: В детстве, в школе, в молодости любил, сейчас в данный момент нет, потому что цены кусаются на оборудование, на компьютеры, на PSP.
2: Ну, сейчас, возможно, но удастся заработать денег. Мы
3: слышим и про танки, и про прочие игрушки, которые сейчас доты.
2: Это хорошо. Макарты. Это хорошо. Ну все, а часто игровые моменты бывают? Сегодня вот это первый раз
3: вообще,
2: или нет?
3: Вообще к вам звонился первый раз.
2: Ну все, нет, надо же когда-то начинать. Дмитрий, сейчас будет три вопроса. За каждый правильный ответ я вам дам по 1000 рублей. Желаю успехов. Начинаем?
3: Начинаем. Вперед.
2: Итак, вот они, первый вопрос ваш, Дмитрий. Что на игровом сленге означает «респ»? Это первый вариант. Перезагрузка сервера или возрождение после гибели персонажа? Перезагрузка или возрождение?
3: А как еще? Рев или
2: рез? Рез П. В конце П. Папа.
3: Это второй вариант, перезагрузка. Ну, то есть гибели персонажа.
2: А возрождение после гибели, правильно?
3: Да, после возрождения, после гибели.
2: Это правильный ответ. Принято. Есть 1000 рублей. Двигаемся дальше. Второй вопрос. В какой популярной игре нужно строить дома, создавать семью и следить, чтобы персонаж вовремя пообедал? Не торопитесь, два варианта есть. Первое — Майнкрафт. И второе — The Sims. Ну или просто
3: The Sims.
2: The Sims,
3: конечно, я играл в нее.
2: Серьезно? Так вот это вот... А вы могли подумать, что вот... Теперь вы же понимаете, что это не зря было. Тогда, да, много лет назад.
3: Ну да, это где-то примерно 2006, наверное, 2005 год.
2: Что это пригодится. И вот оно наконец случилось. Еще 1000 рублей у вас есть уже в кошельке. Дмитрий, едем дальше. Какая фраза звучит в файтинге Mortal Kombat в конце боя? Два варианта. Первый. Груви. И второй вариант. Finish him.
3: Вот.
2: Груви и финиш хим. Что-то из этого надо выбрать.
3: По-моему, финиш хим.
2: Выбираете?
3: Финиш хим, да.
2: Это 3000 рублей, заработанные Дмитрий. Ну, вы молодец, что я могу сказать. Кстати, спасибо. Хотел еще, знаете, поинтересоваться, чем... А вам достаточно такой суммы? Вот честно скажите.
3: Ну, на выходные, да, но, конечно же, хотелось бы больше, как
2: любому человеку. Но глобально, да? Но смотрите, чудеса на самом деле случаются, Дмитрий. Дело в том, что по случаю дня рождения игра «Мир танков» дарит вам еще денежку. Давайте добавим еще 3000 рублей, то есть помножим на 2.
3: Как спасибо большое. Спасибо «Мир танков», спасибо «Ретро-ФМ».
2: Поздравляю.
3: Спасибо.
1: Спонсор программы «Игра Мир танков». «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
0: Игровой момент на Ретро-ФМ.

0: Ты забрала мою душу. Ну, у нас душа, я очень надеюсь на это, остается на месте. Особенно вот этот вот утренний дух, который вот сейчас плавно перетекает в красивый день здесь на Ретро FM. Ну, так уж мы устроены. Мы не можем, чтобы было некрасиво. Антон Веселов придет и продолжит. Собственно говоря, он уже здесь. Через пару минут появится в эфире. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра летняя смена обязательно вернется. Всем пока и хорошей среды.
1: Летняя смена на Ретро FM. С новым летним утром.
2: Реклама.
1: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. We'll be right back.

0: 11.00 в столице. На Ретро ФМ впереди Мадонна, группа «Восток» и Рики Повери. И в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россия ответит зеркально, если нападения на ее мирные суда продолжатся. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Ранее глава государства приехал в Южно-Сахалинск. По его словам, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новороссийск остался без горячей и холодной воды. В результате атаки беспилотников были повреждены магистральные трубопроводы. Об этом сообщили в пресс-службе городских теплосетей. Специалисты готовы оперативно восстановить подачу ресурса. Ну а ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об обрушении надземного путепровода в результате атаки БПЛА. Движение транспорта перекрыто. Уровень обура в Хабаровске за сутки поднялся на 12 сантиметров и составляет почти 5 метров. Это примерно высота второго этажа. Сотрудники МЧС предупреждают население в частном секторе, рекомендуя покинуть подтапливаемые участки. Ведут разъяснительные работы и с туристами. В период прохождения паводка лучше не выходить на маршруты или сплавы. Администрация продолжает расчищать канавы и водопропускные трубы, развернуты насосы. Ранее в регионе объявили режим ЧС. До 150 тысяч рублей в месяц будут получать участковые врачи в Вологодской области. Чтобы выровнять уровень зарплат, региональные власти обеспечат выплату дополнительных сумм. Основной критерий, по которому начислят эти деньги – выполнение показателей эффективности. Мера начнет действовать уже в августе. Американский предприниматель Илон Маск в шутку поинтересовался, во сколько ему обойдется покупка Великобритании, чтобы вернуть гражданам свободу слова, которой они никогда не пользовались. Как пишут СМИ, в последние пару лет Маск жестко критикует руководство Великобритании за цензуру в интернете. Кстати, журналисты обратили внимание, что американский бизнесмен задавал вопрос о стоимости и в 2017 году. Тогда один из пользователей соцсети предложил ему купить Твиттер. Шутки шутками, но покупка состоялась спустя 5 лет. И о валюте. Доллар в эту среду 82 рубля 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вообще, скромность и звезды, это, как говорится, две большие разницы, но иногда, видите, скромные звезды тоже попадаются. Это я про Виктора Салтыкова. Ну, захотелось ему почувствовать себя маленьким-маленьким. Не будем отказывать в этом удовольствии человеку, правда? 11:20, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Юрий Штунов. Группа Simply Red и Modern Talking.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: В России, как известно, две беды. Холодное лето и жаркое лето.
1: Ну и вот переходный период тоже присутствует. Мне кажется, именно он сейчас у нас и настал, друзья.
0: 11.36 в столице. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ Юрий Лоза и Рафаэл Кара.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ, 54-11-00.

0: Ну, в Международный день молодежи, мне кажется, очень актуальная песенка «Kiss Me». Так она называется, 11.49, столица, друзья. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа у нас поют Милен Фармер и Юрий Антонов.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: ретро и песни из «Кавказской пленницы».
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ». С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 1,5 миллиарда рублей направили жители Северной Осетии в программу долгосрочных сбережений. Как сообщает пресс-служба отделения Нацбанка, с момента запуска программы заключено более 40 тысяч договоров. Только за 6 месяцев текущего года жители оформили свыше 10,5 тысячи соглашений и внесли для формирования накоплений около 170 миллионов рублей. Добавлю, программа позволяет получать налоговые вычеты и государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, подключенным к программе, и делать взносы. Воспользоваться накоплениями можно через 15 лет участия или при достижении пенсионного возраста, а в особых случаях – досрочно. В нескольких селениях Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции «Брут» голубое топливо временно отключили в селениях Брут, Заманкул, Цалык, Раздзок и Старый Батакаюрт. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводах среднего давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра к 10 часам. Почти 900 метров ветхих сетей заменили на улице Миллера во Владикавказе. Как сообщает пресс-служба Республиканского водоканала, обновлены вводы в дома и выполнены работы по обвязке 4 тепловых колодцев, включая замену запорной арматуры. Подключение нового водопровода к существующей сети запланировано на сегодня. Следующим этапом специалисты восстановят дорожное покрытие. В Монголии открыли бюст дважды героя Советского Союза, героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Исаплиева. Памятник установили на территории одного из пограничных отрядов. Генерал известен в Монголии благодаря своему участию в Советско-японской войне, где он командовал советско-монгольской конно-механизированной группой войск. Это не первый памятник в Монголии, увековечивающий память Плиева. Его бюст также установлен в Улан-Баторе на горе Зайсан и в школе номер 49, носящей имя героя. 63% опрошенных россиян конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство россиянок заявили, что им приходится учить мужчину тому, как делать эстетичные фото и видео для соцсетей. Молодые люди же чаще всего остаются довольны любыми фото и роликами с отдыха. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 82 рубля 37 копеек. Курс европейской валюты – 95 рублей 18 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Таких дела.

мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Мой плазменный hello, друзья. Ну и не только мой, вот Джой тоже постарались. И hello мы слушали на Ретро FM в 12.18. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Modern Talking, Татьяна Овсиенко и Black. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Делайте ремонт.
4: Не переплачивайте.
3: В стройцентре СОМ акция.
4: Нашли такой же товар дешевле?
3: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
5: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: А вот и наша первая пятилетка.
9: 15 августа в 11.00
8: Компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
9: Вас ждет большой розыгрыш призов.
8: Никто не уйдет без праздничного настроения.
9: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
8: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
9: или по телефону 333-755.
8: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Остановите мгновение. Эти песни настоящие легенды, а за ними-то, друзья, судьбы, судьбы их исполнителей. Вот программа «Ю» — это не только музыка, это еще и истории о наших любимых исполнителей. Уже в эту субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов расскажет нам о Рикки и Повере, итальянских легендах, которые мы очень полюбили в последние лет 50, наверное. В общем, не пропустите программу «Ю» в субботу в час дня. Будет интересно.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
6: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: заговаривал Иван Сусанин. Хочешь завести друзей, заведи их подальше. Но вообще заводная композиция от Рики и Повери заведет кого угодно. Рики и Повери на Ретро-ФМ в 12.48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа на Ретро-ФМ Смоки и Михаил Боярский.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: предложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Эксланти ЕТ», первоклассный комфорт «Эксланти ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». Yeah!

0: летней группы Пони, а мы Иванушки Интернешнл и Bad Boys Blue. И прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Повысить рождаемость, укрепить здоровье людей, привлечь студентов и специалистов. Правительство утвердило демографическую стратегию на Дальнем Востоке на ближайшие 5 лет. В документе более 60 мероприятий, которые должны изменить жизнь в регионе. В планах помощь женщинам в трудоустройстве после декрета, сохранение льготных ипотечных программ, а также единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный маткапитал при рождении второго. В Казани появился стихийный мемориал в память о погибших 10 августа при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщило правительство Республики Татарстан. Напомню, в ночь на понедельник украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. Погибли 13 человек, пострадали 78. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. В Колумбии после землетрясения объявили режим бедствия национального масштаба. Соответствующее постановление подписал президент страны Абелардо де ла Эспиналь. Тем временем погибших после землетрясения в Колумбии уже более 250. Травмы получили более 1500 человек. Сотни людей пропали без вести. Как сообщает посольство России, обращений от наших сограждан не поступало. Но и сегодня власти Колумбии начнут подсчитывать ущерб. Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Иран после стабилизации обстановки в регионе. Об этом сообщает Минтранс. Напомню, рейсы были остановлены в конце февраля, а в апреле летную программу между странами возобновили частная иранская авиакомпания. Кроме того, ранее сообщалось, что флагманская авиакомпания Саудовской Аравии планирует возобновить рейсы из Рияда в Москву в сентябре этого года. Сегодня в Германии стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Впервые за 5 сезонов на нем выступят и россиянки. Кстати, в этом году на чемпионате мира разыграют и приз зрительских симпатий. На сайте Международной Федерации Гимнастики запустили голосование. Выбрать любимую спортсменку болельщики могут уже и сейчас. А голосование за любимую команду откроется в ближайшую субботу. И о валюте на эту среду. Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95,18. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: говорил один кондуктор, какие же вы, товарищи, все непроходимые. Вообще, кондуктор народ очень остроумный и добрый. А как иначе, друзья? Работа-то с людьми. 13 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ веселые ребята Бритни Спирс и Пэтти Райан уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Еще с конца 80-х все Светки Соколовы нашей страны были обречены получать на день рождения розовые розы, даже если и не испытывали к этому оттенку и этим цветам нежных чувств. Ну, спасибо за это группе «Веселые ребята». Они, собственно, у нас были только что. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас «Blue System», группа «Комбинация» и «Чили». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Лирика вступила в чат. Это Blue System, Дитер Болин в 13.49 на Ретро FM. Ну а дальше будем зажигать, друзья. Уже через несколько минут в нашем эфире Фейли Чита. Целый час ваших приветов и поздравлений. Можно их, кстати, уже писать. Пожалуйста, меня зовут Антон Веселов. Я с вами не прощаюсь. До конца часа Ким Вайлд и ансамбль «Синяя птица».

0: улице, время становиться счастливее, друзья. Время Феличиты.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 1,5 миллиарда рублей направили жители Северной Осетии в программу долгосрочных сбережений. Как сообщает пресс-служба отделения Нацбанка, с момента запуска программы заключено более 40 тысяч договоров. Только за 6 месяцев текущего года жители оформили свыше 10,5 тысячи соглашений и внесли для формирования накоплений около 170 миллионов рублей. Добавлю, программа позволяет получать налоговые вычеты и государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, подключенным к программе, и делать взносы. Воспользоваться накоплениями можно через 15 лет участия или при достижении пенсионного возраста, а в особых случаях – досрочно. В нескольких селениях Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции Брут голубое топливо временно отключили в селениях Брут, Заманкул, Цалык, Раздзок и Старый Батакаюрт. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводах среднего давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра к 10 часам. Почти 900 метров ветхих сетей заменили на улице Миллера во Владикавказе. Как сообщает пресс-служба Республиканского водоканала, обновлены вводы в дома и выполнены работы по обвязке 4 тепловых колодцев, включая замену запорной арматуры. Подключение нового водопровода к существующей сети запланировано на сегодня. Следующим этапом специалисты восстановят дорожное покрытие. В Монголии открыли бюст дважды героя Советского Союза, героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Исаплиева. Памятник установили на территории одного из пограничных отрядов. Генерал известен в Монголии благодаря своему участию в Советско-японской войне, где он командовал советско-монгольской конно-механизированной группой войск. Это не первый памятник в Монголии, увековечивающий память Плиева. Его бюст также установлен в Улан-Баторе на горе Зайсан и в школе номер 49, носящей имя героя. 63% опрошенных россиян конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство россиянок заявили, что им приходится учить мужчину тому, как делать эстетичные фото и видео для соцсетей. Молодые люди же чаще всего остаются довольны любыми фото и роликами с отдыха. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс европейской валюты 95 рублей 18 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: И люди, что характерно, пишут филичиту на RetroFM. Вы, главные друзья, не забывайте подписывать свои сообщения, иначе они просто не прозвучат в программе. Данил Жомов из Петрозаводска передает привет своей маме Насте и отдельный привет парикмахеру Надежде. Друзья и коллеги от всей души поздравляют с днем рождения Вадима Богатырчука из Москвы. Желают ему удачи во всем, счастья, исполнения желаний и всех благ. Ну а сын Никита передает привет своему папе Тимофею.
1: Отправляйте смс на номер

0: великолепная J-Lo Felicity на RetroFM. Коллеги компании GP Group Краснодара поздравляют с днем рождения любимую коллегу Катюшу. Ты такая нежная и добрая. Рядом с тобой все кажется чуточку лучше. Пусть и тебе в ответ приходит только тепло, радости, хорошие новости. Желаем, чтобы все задуманное сбывалось, а каждый день был наполнен приятными моментами. Владлен Сатлыганов передает привет своим родным, любимой жене Лилии, лапочкам, дочкам Амелии, Айлин и Амитушке, свояченице Айгуль, своя кулинару, поздравляет с приездом на родину в Оренбургскую область, село Матвеевка, где, собственно, они сейчас проводят вместе время. Ну и, наконец, Наталья из Москвы передает привет своей любимой сестренке Людмиле. Она сейчас в отпуске, проводит время на даче. Пусть ей сопутствует удача во всем. Ну, это, собственно, пожелание для всех, друзья. Юрий Антонов на Ретро-ФМ прямо сейчас.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: муж Сергей поздравляет всех, кто связан с ВВС, передает привет любимой жене Марии из Комсомольска на Амуре. Спасибо, любимая, за наших детей. Коллектив ценообразования и договорного отделов завода «Кристалл» поздравляет с днем рождения Александру Горбач. От всей души желает ей оставаться такой же женственной, милой, задорной, улыбчивой. Пусть все задуманные планы осуществляются, а поставленные цели достигаются. Уюта в доме, жизненной гармонии и всех-всех благ. Компания «Соня» поздравляет сестер Петуховых Юлию и Катю с днем рождения. Желает крепкого здоровья, всегда просыпаться с улыбкой. Передает привет коллеге из Свердловской области, город Березовский.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций

0: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
1: А вот и наша первая пятилетка.
2: 15 августа в 11:00
1: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
2: Вас ждет большой розыгрыш призов.
1: Никто не уйдет без праздничного настроения.
2: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
1: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
2: или по телефону 333-755.
1: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Надежду Константиновну Двойникову поздравляют с юбилеем ее слегка непутевые дети и многочисленные внуки. Наша любимая и самая молодая красивая мамулечка и бабулечка. С днем рождения! Радуйся сама и ежедневно радуй нас, пишут внуки и дети. Анг-хулиганка из Домодедова. Так она подписалась, передает привет швейный цех 13 и своей соседке по машине Наталье, по машинке Наталье Бутенко. Каждый раз, как слушаем ретро-ФМ, она хочет, чтобы ей кто-нибудь передал привет просто без повода. Пожалуйста, передаем просто без повода привет Наталье. Идем дальше. Папа Игорь из Белгорода передает привет своим дочечкам Катюше и Ксюше. Не обижайтесь на меня, пишет папа. Папа вас не ругает, а воспитывает. Я вас люблю. Друзья, ну и не забывайте, 232-4883, код Москвы 495. У нас есть билетики на Браво.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: собственно, она, Феличита, и продолжается на Ретро-ФМ. Друзья, есть у нас звоночек. Екатерин дозвонился. Екатерин, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как дела, как настроение?
1: Отличное.
2: Да ладно.
0: Ну, пока среда только на дворе. Я понимаю, пятница была, а уже отличная, в среду.
1: Ну, я всегда на позитиве.
0: Ой, молодец, молодец. Ладно, рассказывайте, с чем позвонили, кому привет, поздравления.
1: Хочу передать привет моим друзьям, с которыми мы увлекаемся лошадьми.
0: Ого. Ну, в хорошем смысле слова, в смысле не в кулинарном?
1: Ну,
0: легковой ездой. А, нет, ну, слава богу. А как зовут-то друзей, чтобы понимали?
1: Оксана, Наташа, Мария, Юля.
0: Супер. Ну, я вас поздравляю с тем, что у вас столько друзей, еще и лошади. А еще я поздравляю вас с тем, что Ретро-ФМ дарит вам пригласительные на большой летний концерт группы «Браво». 13 августа, то есть уже завтра, площадка Red Summer у ЦСКА-арены. В этот вечер под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет. Песни, под которые влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями и просто радовались жизни. Друзья, не пропустите. Екатерин, вы теперь уже точно не пропустите. Я вас поздравляю с этим.
1: Спасибо большое, здорово.
0: Ну и хорошего дня. С Феличитой на Ретро-ФМ.
3: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

Мама Аня от всей души поздравляет сыночка Федора Федоровича с праздником ВВС, крепкого здоровья, выдержки, удачи и побед. Светлана Галицкая поздравляет своего сына Дмитрия, его невесту Маргариту с приближающейся свадьбы. Завтра она состоится, желает счастья, ну и себя с прошедшим юбилеем и племянника Степана с поступлением в институт. Такое коллективное поздравление, почему бы нет. Так, идем дальше. Так. Лена Сергачева поздравляет себя с днем рождения из Челябинска. Ну, мы вас тоже, Лен, поздравляем с огромным удовольствием. Алана из Саратова поздравляет любимого мужа Дениску с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего.

0: Но это про нас сейчас, да, мы тоже счастливые. Филичта на Ретро-ФМ продолжается. Настя передает привет своей маме Марине Беляевой. Масюня, пишет Настя, я тебя очень люблю. Жена Ольга, привет из Хабаровска любимому мужу Андрею. Хочу, чтобы он завтра поехал со мной на море. Так, делаю пассы своей волшебной палочкой. Ольга, все получится, я надеюсь на это. Елена передает привет и поздравляет мужа Владимира с прошедшим днем строителя. Он построил дом для нас своими руками. Теперь строит все для людей. Миша из Москвы передает привет самому лучшему человеку, с которым мне пришлось познакомиться, пишет Михаил. Мужику с большой буквы М, своему командиру Вячеславу Громову, спасибо за воспитание, которое ты привел у личного состава. Спасибо за поддержку и помощь в выполнении задачи. И своему другу Андрею Лапкину, который сейчас находится на службе вместе с командиром. Ну и, наконец, Виктор поздравляет супругу Алину. Алену с хрустальной свадьбой. Желаю хрустального здоровья, хрустального счастья. Я тебя сильно люблю, пишет Виктор.
1: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на

0: круглосуточно.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
9: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
10: 12+.

Наталья Гулькина завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14:54. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Леша из Домодедова передает привет необычному человеку Полине. Чтобы все у нее было хорошо, скучаю, пишет Леша. Татьяна Соколова из Некрасова Томской области поздравляет, пишет так, у нее прям такая сага. На Дальнем Востоке живет прекрасная во всех отношениях Светлана Михайловна Натальина. Передаю ей огромный привет из Соколиного гнезда. Поздравление с днем рождения. Пусть ее мечты сбываются, но для этого ей нужно здоровье. Поэтому здоровье тоже желаю. Ну и славный город Благовещенск пусть станет скорее осуществившейся мечтой с ее мужем и моим братом Серегой. Всего им хорошего, успехов, удачи. Ну, прекрасное поздравление. Так, ну и, наконец, Ирина из Иваново поздравляет своего мужа Павла. 43-летием счастливой жизни со мной, пишет Ирина. У нас сегодня день свадьбы. Поздравьте нас. Поздравляем. Ну и продолжим поздравлять уже завтра, как всегда, с 2 до 3 дня. Феличита на Ретро-ФМ. Ну, а в следующем часе встречайте здесь Руслана Романова.

0: FM, Майкл Джексон, группа «Браво» и Сиси Кетч в столице 15.00. Прежде, конечно же, новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин заявил, что у России складывались конструктивные отношения с рядом японских руководителей, включая бывшего вице-премьера, премьер-министра Синдзо Абе. Однако сейчас Москва наблюдает изменения позиции Токио в новых военных доктринах. Япония впервые отнесла Россию к числу основных источников угроз. Президент подчеркнул, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий, но напомнил о сохраняющихся территориальных спорах по Курильским островам. Он отметил, что статус острова закреплен в международных документах, однако Россия была готова искать решение. Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. Он включает в себя более 60 мероприятий. План состоит из 6 разделов и направлен на улучшение качества жизни, повышение рождаемости и привлечение квалифицированных специалистов. Предусмотрено продолжение льготных ипотечных программ и реализация региональных проектов по содействию занятости женщин, включая тех, кто выходит из декретного отпуска. Согласно опросу ВЦИОМ, 97% владельцев мобильных телефонов в России знают об удалении российских приложений из зарубежных магазинов. 45% опрошенных ожидают, что это подтолкнет пользователей к переходу с iPhone на Android. Среди владельцев Apple 69% столкнулись с проблемами лично, 64% отметили прекращение работы уведомлений, а ровно половина заявила о недоверии к компании. При этом 51% респондентов не будут рассматривать iPhone при следующей покупке. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, включая материалы о зацеперах, экстремистских организациях и ответах на ЕГЭ. В отношении мессенджера были составлены 3 протокола. Решение суда связано с неисполнением требований российского законодательства о блокировке противоправного контента. И Ларс фон Триер близок к завершению сценария нового фильма под названием «После». Проект получил 1,3 миллиона крон от датского института кинематографии, но до премьеры еще далеко. Фильм не снят и не будет показан на Венецианском фестивале. Картина будет экспериментальной, она состоит из неподвижных изображений, что позволяет режиссеру работать, не выходя из дома. Последний полнометражный фильм Ларс фон Триера «Дом, который построил Джек», вышел в 2018 году. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: и трава зеленая, и солнце еще радует нас регулярно своим присутствием, а дыхание осени уже как будто бы ощущается. Но все-таки мы в паре шагов с вами от середины августа. Ну что это я раньше времени, да, скажете вы? Не будем торопить события. Как говорится, лучше сконцентрируемся на реальности, а она такова. Середина недели, самая сложная часть этой среды позади, я надеюсь. Так что можно постепенно выдыхать под лучшую музыку на Ретро FM. Я Руслан Романов, с этого часа с вами. Рад приветствовать. 15:21 почти в Москве. Скоро Игорь Иванов и группа Laid Back на Ретро FM. Хорошего всем настроение. Делайте громче, не переключайтесь.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
7: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: для особо неравнодушных и проникшихся вот этой мощнейшей энергетикой я с удовольствием назову имя виновника сего музыкального торжества — Леопольдо Хорхе Мендес Алькаяга. Впрочем, не пугайтесь, артист широко известен в узких кругах как диджей Мендес. Есть в его репертуаре немало занятных треков, надо сказать, так что имеет смысл погрузиться, особенно если намечаются танцы. Кроме того, друзья, максимально подробно познакомит вас с творчеством для тех, кто делал любимую музыку, программа «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14. Слушайте истории рождения музыкальных звезд и их суперхитов. Мой коллега Юрий Гурьянов обо всем расскажет занятно и подробно. Не пропустите программу «Ю» каждую субботу с 13 до 14 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхабса. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: А вот и наша первая пятилетка.
8: 15 августа в 11:00
7: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
8: Вас ждет большой розыгрыш призов.
7: Никто не уйдет без праздничного настроения.
8: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
7: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
8: или по телефону 333-755.
9: Об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у менеджеров.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Это солистки дуэта Якидан. Как бы невзначай напоминают, что еще каких-то пара денечков и снова будут танцы. Если, конечно, вы того пожелаете. Ну, а я, в свою очередь, напомню также, что вне зависимости от ваших планов на тот или иной, на любой день недели, Retro FM составит вам компанию, поддержит и приободрит любимыми композициями. В столице 15.50. Скоро в нашем эфире Фил Коллинз и мелодия из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
1: и включай интернет-потоки Retro FM.
3: 15+.

0: 16.00 в столице. Далее группа Aqua, Silent Circle и ансамбль «Самоцветы» на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В нескольких селениях Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции Брут голубое топливо временно отключили в селениях Брут, Заманкул, Цалык, Раздзок и Старый Батакаюрт. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводах среднего давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра к 10 часам. Школу на 500 мест строят в микрорайоне Новый город во Владикавказе. По словам первого вице-премьера республики Георгия Атарова, уже залит фундамент, выполнена гидроизоляция для защиты бетона от грунтовых вод и сырости. В настоящее время ведется устройство монолитных конструкций первого этажа, возведение несущих стен и каркаса. Добавлю, здание будет трехэтажным общей площадью около 9000 квадратных метров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить строительство планируется в 2028 году. За неделю более 1000 пользователей скачали мобильное приложение АЗС РСО «Алания». Сервис разработан МинЖКХ Республики. Встроенная интерактивная карта позволяет отслеживать наличие каждого вида топлива на конкретных заправках. Это способствует равномерному распределению транспортного потока и снижению нагрузки на отдельные автозаправочные станции. Информация о ситуации с топливом доступна также через информационное табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». 15-летняя жительница Моздока Альбина Алдатова получила модульный протез бедра с микропроцессорным управлением. Как сообщает Республиканское отделение социального фонда, средства реабилитации стоимостью более 4 миллионов рублей предоставлены за счет государства. Протез представляет собой умное устройство, которое максимально точно имитирует функции естественной ноги. Отмечу, в текущем году техническими средствами реабилитации обеспечено свыше 2000 граждан с инвалидностью. Закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что, согласно литературной норме, глагола «ложить» без приставки не существует, а его употребление – грубая речевая ошибка. Несмотря на либерализацию некоторых норм, правила для «класть» и «положить» жить остаются неизменными. Курс доллара на сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс евро 95 рублей 18 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: никогда его не брошу, потому что он хороший. Ну, в общем, вы знаете. Это, друзья, краткая интерпретация дебютного сингла британца Рика Эстли, который миру знаком с 1987 года. Вот через годик, летом, можно будет эту композицию, так сказать, поздравить с юбилейчиком. 16 часов и почти 20 минут в Москве. Далее у нас Hi-Fi и Джо Кокер на Retro-FM. Меня зовут Руслан Романов. Половину всех приветствую. Отличного завершения рабочей среды вам.
1: Retro-FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: В Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Вот один из тех самых случаев, который доказывает, что настоящая мечта оказывается сильнее всех прочих обстоятельств. А потенциальные дизайнеры, мастер швейного дела, вопреки всему, она выбрала свой путь и стала суперпопулярной певицей. Это Сиси Кетч на Ретро-ФМ и один из результатов ее, в данном случае, конечно же, музыкального творчества. Ну, по-моему, талант налицо. 16.34, точное столичное. Далее No Mercy и Лев Лещенко на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: источник вдохновения, кому оно, конечно, необходимо, к середине насыщенной недели мог и иссякнуть, что неудивительно, но восполнить драгоценные запасы креатива или просто соответствующих возвышенных чувств, конечно же, поможет музыка, лучшая, любимая, и, в частности, эта композиция от команды Starship. Nothing's gonna stop us now поется в этой истории. 16:49 в столице. Дальше Beatles и Жанна Рождественская на Retro FM. Всем пламенный привет. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО

Предложение «Магнит» акции «Доставка» 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: Далее на Retro FM Майкл Джексон, Ирина Аллегрова и дуэт Pet Shop Boys через пару минут. Новости прямо сейчас в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Денис Мантуров заявил, что развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России откроет новые перспективы для работы, учебы и туризма. Первый вице-премьер отметил, что высокоскоростные электропоезда, передачи которых заказчику намечены на 2028 год, станут основой для последовательного формирования широкой сети. Их развитие сократит время в пути, сблизит города и создаст новые возможности для передвижения по стране. Пилотным проектом станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, время в пути по которой составит 2 часа и 15 минут. Социальный фонд России назвал случай автоматического перерасчета страховой пенсии. Это происходит после увольнения пенсионера с учетом пропущенных индексаций при достижении необходимого северного стажа, а также после 80 лет. В первом случае фиксированную выплату увеличат на 50% при стаже не менее 15 лет на Крайнем Севере и на 30% при стаже 20 лет в приравненных местностях. При достижении 80 лет выплату назначат в двойном размере с надбавкой на уход. С 1 марта следующего года российские банки начнут блокировать денежные переводы при выявлении вредоносного программного обеспечения на устройстве владельца. Кредитные организации будут использовать специальные инструменты для выявления угроз в мобильных приложениях и на сайтах. Ограничения затронут платежи по банковским картам, операции через СБП и переводы электронных денежных средств. Мера направлена на защиту граждан от мошенничества и хищений с использованием вредоносного ПО. Доли китайских и российских автомобильных брендов на российском авторынке практически сравнялись по итогам 7 месяцев этого года. 40,9% против 40,6% соответственно. Всего за этот период продано 730 тысяч новых легковых автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее. Продажи китайских брендов сократились на 17%, тогда как российских выросли на 35%. И исследование показало, что собаки способны различать разные человеческие эмоции. Страх, злость, грусть и радость. Они просто понимают, счастлив человек или расстроен. Ученые из Национального автономного университета Мексики обнаружили, что мозг животных по-разному реагирует на эти выражения лица. В эксперименте участвовали 8 собак, которым показывали фотографии незнакомцев с разными эмоциями. Это первое свидетельство того, что собаки различают некоторые выражения внутри одной эмоциональной категории. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля и 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек. Это все новости. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера. Вчера.

0: Здравствуйте, друзья! Вечер среды плавно вступает в свои права. В скором времени засияют огнями улицы и проспекты, бульвары и магистрали, купола Москвы. Вечерние подсветки выглядят особо впечатляюще. И если вы давненько не гуляли по российской столице, думаю, самое время это сделать. Ну или, например, запланировать на золотую, опять-таки, осень. Уверяю вас, это незабываемо. 17:20 на часах. Далее «Септембр» и диско-дуэт «Оттаван» на Ретро-ФМ. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Делайте ремонт.
6: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фетчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Мелодия, известная как «Цыганочка», продолжает наш эфир на Ретро-ФМ. Но иногда надо признать, что произведение без каких-либо слов, комментариев – это ни больше, ни меньше именно то, что душа требует. Так случается. 17.35 – точное столичное время. Приветствую всех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем. А скоро Дмитрий Маликов, Глория Гейнер и многие-многие другие специально для вас.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов, 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: А вот и наша первая пятилетка.
7: 15 августа в 11.00
6: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
7: Вас ждет большой розыгрыш призов.
6: Никто не уйдет без праздничного настроения.
7: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
6: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
7: или по телефону 333-755.
8: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так, стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: настроение. Настроенными рядами шагают мимо студии Ретро-ФМ все те, кто завершил свою трудовую миссию на сегодня. С окончанием рабочего дня вас поздравляю. Пусть вечер будет максимально приятным. Если вдруг музыка для чего-то вам понадобится, то уверен, вы знаете, что делать. Делать погромче ваши приемники и гаджеты, которые и так настроены на Ретро-ФМ. Дальше Сандра и песни из фильма «12 стульев» в Москве 17:49.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
0: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
7: Радио Хаб. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю, моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: столице 18.00. Далее Игорь Саруханов, группа Sugar Babes и «Цветы». Через несколько минут на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В нескольких селениях Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции Брут голубое топливо временно отключили в селениях Брут, Заманкул, Цалык, Раздзок и Старый Батакаюрт. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводах среднего давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра к 10 часам. Школу на 500 мест строят в микрорайоне Новый город во Владикавказе. По словам первого вице-премьера республики Георгия Атарова, уже залит фундамент, выполнена гидроизоляция для защиты бетона от грунтовых вод и сырости. В настоящее время ведется устройство монолитных конструкций первого этажа, возведение несущих стен и каркаса. Добавлю, здание будет трехэтажным общей площадью около 9000 квадратных метров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить строительство планируется в 2028 году. За неделю более 1000 пользователей скачали мобильное приложение АЗС РСО «Алания». Сервис разработан МинЖКХ Республики. Встроенная интерактивная карта позволяет отслеживать наличие каждого вида топлива на конкретных заправках. Это способствует равномерному распределению транспортного потока и снижению нагрузки на отдельные автозаправочные станции. Информация о ситуации с топливом доступна также через информационное табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». 15-летняя жительница Моздока Альбина Алдатова получила модульный протез бедра с микропроцессорным управлением. Как сообщает Республиканское отделение социального фонда, средства реабилитации стоимостью более 4 миллионов рублей предоставлены за счет государства. Протез представляет собой умное устройство, которое максимально точно имитирует функции естественной ноги. Отмечу, в текущем году техническими средствами реабилитации обеспечено свыше 2000 граждан с инвалидностью. Закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что, согласно литературной норме, глагола «ложить» без приставки не существует, а его употребление – грубая речевая ошибка. Несмотря на либерализацию некоторых норм, правила для «класть» и «положить» жить остаются неизменными. Курс доллара на сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс евро 95 рублей 18 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: в Москве, например, выглянуло вечернее солнце на радость трудящихся, которые свои труды на сегодня завершили. Заодно переждали дождик, и вот теперь получают свою скромную, но все-таки порцию эндорфинов. Усиливаем позитивный эффект еще и с помощью лучшей музыки, проверенной временем. Скоро группа «Руки вверх» и «ФР Дэвид» на ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, всех рад приветствовать. 18:21, точное столичное время.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможен дождь. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 12 по 18 августа. Окорочка вяземские, кочевники, халяль. 100 граммов 63 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 – супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню. Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
11: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
12: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
13: 29-33-60.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Думаю, что имя этой франко-швейцарской певицы и актрисы может быть знакомо не всем, но уж мелодия эта вам точно встречалась ранее. Мари Лафорре на Ретро FM, чья биография, надо сказать, весьма-весьма впечатляет. Впрочем, для подробного изучения творческого пути звезд и погружения в тайные создания известных хитов, мы рады представить вам программу «Ю» на Ретро FM, которая выходит в эфир каждую субботу с 13 до 14 часов. Вот там-то Юрий Гурьянов расскажет вам все самое интересное во всех деталях. Не пропустите по субботам с 13 до 14 часов программа «Ю» на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: лучшую музыку. Время летит незаметно, и мы с вами убеждаемся в этом регулярно, в том числе и я, Руслан Романов. Вот и еще одна эфирная смена позади. Как это неудивительно, друзья. Уступая место у микрофона Тимуру Соколову, здесь с 19 часов встречайте его на Ретро-ФМ. До окончания этого музыкального часа услышим еще группу Earth, Wind & Fire, а также команда Кармен у нас прямо по курсу. Всем хорошего вечера и до завтра. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
13: Ретро-ФМ.
14: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
15: 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: 19 часов в российской столице. Через пару минут на Retro FM Сандра, високосный год и Modern Talking. Ну а прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Посольство России в Лондоне заявило, что Великобритания периодически посылает сигналы о желании возобновить контакты, однако не предпринимает для этого практических действий. Дипломаты подчеркнули, что первый шаг должна сделать именно британская сторона. Причиной разрыва отношений стал инцидент в мае 2024 года, когда Лондон выслал российского военного атташе, разрушив канал взаимодействия между оборонными ведомствами. В посольстве отметили, что именно британцам и нужно починить этот канал. Ранее британские СМИ сообщали, что военное руководство Великобритании призывает возобновить прямые контакты с Россией. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России выросла по итогам первой декады августа. Она составила 12,89% годовых. Рекордный показатель в 22% был зафиксирован в декабре 2024 года. Наблюдение ведется за крупными игроками банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение средней ставки плюс 2 процентных пункта. Суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Роскомнадзор неоднократно направлял компании требования об удалении противоправных материалов, но они не были исполнены. Это не первый штраф для Google в России. Ранее компания уже привлекалась к ответственности на миллионные суммы за аналогичные нарушения. Предприниматели в России все чаще запускают собственные интернет-магазины. За первую неделю августа число продавцов на одной из платформ выросло в 2,5 раза по сравнению с началом июля. Это связано с тем, что работа на маркетплейсах становится дороже и менее предсказуемой. Растут комиссии, расходы на логистику и возвраты. Собственный сайт позволяет собирать клиентскую базу и строить долгосрочные отношения с покупателями. Основной сценарий — это не отказ от маркетплейсов, а их дополнение собственным каналом для повторных продаж. И исследование ученых показало, что короткие перерывы между задачами помогают меньше уставать на работе и сохранять мотивацию. Участники, которые использовали микропаузы для переключения внимания, чувствовали больший контроль над процессом. Однако такая стратегия встречалась лишь в 6% случаев наблюдений. Большинство продолжало работать без отдыха. Авторы рекомендуют работодателям давать сотрудникам возможность регулярно отвлекаться, прогуляться или выпить чай, не дожидаясь полноценного обеда. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля, евро на отметке 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Ну все, путешествие по далеким галактикам, которое подарила нам только что группа «Зодиак», завершено. Впереди дела земные, свидания, поцелуи, встречи. И, конечно же, танцы на вечеринке «Ретро FM». Все это ждет нас в ближайшие 5 часов, и вашим спутником на все это время буду я, Тимур Скалов. Всем привет. Здрасте.
1: «Ретро FM» Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро FM».
3: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможен дождь. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
6: Подробности в ТК «Арктика».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» Владикавказ. 54 11 00.

0: Тополиный пух. А ведь еще недавно эта песня была очень актуальна, а уже сейчас июля, нет, июня тоже тополиного пуха, тем более. А вот жара, я надеюсь, покинула нас не навсегда и еще вернется. Но ведь август на календаре, ведь лето-то продолжается, а значит, и жара должна быть. Надеюсь. Ну, за погоду я отвечать не могу, а вот эфир у нас будет жарким, это я вам гарантирую. И Savage Garden в компании с Томом Джонсом не дадут соврать.
1: Реклама. Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76. 16.
4: А вот и наша первая пятилетка.
5: 15 августа в 11:00
4: компьютерная академия ТОП празднует свой 5-й день рождения.
5: Вас ждет большой розыгрыш призов.
4: Никто не уйдет без праздничного настроения.
5: А самые удачливые получат ценные подарки от нашей академии.
4: Для участия регистрируйтесь на сайте topacademia.ru
5: или по телефону 333-755.
4: Об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у менеджеров.
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: To the Moon and Back. Ну, давайте будем реалистами, друзья. В конце рабочего дня ставить планы долететь до Луны, а тем более вернуться обратно, не очень-то и хочется. До дома бы побыстрее добраться, вот будет счастье. Тоже будь нелегкий, кстати, тем более после насыщенного дня, но приятный. И компанию нам в этом приятном путешествии через пару минут оставят Сабрина и Аида Ведищева.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
2: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
8: RetroFM 70-е.
2: RetroFM 80-е.
8: RetroFM 90-е.
2: RetroFM Sanremo. И вечеринка RetroFM.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
5: 12+.

0: 20 часов в российской столице. Уже скоро на Ретро-ФМ. Софи Лиз Бэкстер, Крис Ри и Михаил Боярский.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В нескольких селениях Северной Осетии ограничена подача газа. Из-за планово-профилактических работ на газораспределительной станции Брут голубое топливо временно отключили в селениях Брут, Заманкул, Цалык, Раздзок и Старый Батакаюрт. Специалисты проводят ремонт задвижек на газопроводах среднего давления. Работы осуществляются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Подачу газа возобновят завтра к 10 часам. Школу на 500 мест строят в микрорайоне Новый город во Владикавказе. По словам первого вице-премьера республики Георгия Атарова, уже залит фундамент, выполнена гидроизоляция для защиты бетона от грунтовых вод и сырости. В настоящее время ведется устройство монолитных конструкций первого этажа, возведение несущих стен и каркаса. Добавлю, здание будет трехэтажным общей площадью около 9000 квадратных метров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить строительство планируется в 2022 году. За неделю более 1000 пользователей скачали мобильное приложение АЗС РСО «Алания». Сервис разработан МинЖКХ Республики. Встроенная интерактивная карта позволяет отслеживать наличие каждого вида топлива на конкретных заправках. Это способствует равномерному распределению транспортного потока и снижению нагрузки на отдельные автозаправочные станции. Информация о ситуации с топливом доступна также через информационное табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». 15-летняя жительница Моздока Альбина Алдатова получила модульный протез бедра с микропроцессорным управлением. Как сообщает Республиканское отделение социального фонда, средства реабилитации стоимостью более 4 миллионов рублей предоставлены за счет государства. Протез представляет собой умное устройство, которое максимально точно имитирует функции естественной ноги. Отмечу, в текущем году техническими средствами реабилитации обеспечено свыше 2000 граждан с инвалидностью. Закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что, согласно литературной норме, глагола «ложить» без приставки не существует, а его употребление – грубая речевая ошибка. Несмотря на либерализацию некоторых норм, правила для «класть» и «положить» жить остаются неизменными. Курс доллара на сегодня 82 рубля 37 копеек. Курс евро 95 рублей 18 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: чувствуете? Сегодня уже легче как-то жить. Сегодня уже среда, вечер. Уже и ламбаду хочется станцевать с кем-нибудь. Да и вообще хочется отдохнуть от всех этих будней рабочих, проблем насущных. И Retro FM дарит вам такую возможность, друзья. Каждый день хорошенько отрываться с 21 до полуночи под наш уникальный танцевальный микс на вечеринке Retro FM. Сегодняшний день не исключение. Так что не пропустите. Зажжем как следует.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Retro FM.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского, 1. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Hot Stuff. Горячая штучка Donna Summer, доказавшая всему миру, что рок-гитара и диско-музыка созданы друг для друга. Ну а вечер среды создан для того, чтобы наслаждаться им в приятной компании под лучшие хиты от Retro FM. Сандра и веселые ребята у нас впереди. Тимур Скалов у микрофона. Всем пламенный привет.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов консультантов.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Heaven Can Wait. В этой жизни подождать может все, что угодно, кроме самой жизни. И наша задача, друзья, сделать эту жизнь яркой и приятной, ну и танцевальной, конечно же. Чем мы и займемся в ближайшие 3 часа. Вечеринка Ретро-ФМ уже не за горами. Стартуем, как всегда, в 21 ровно. Так что готовьтесь, потанцуем.
1: Реклама. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Интернет-поток Retro-FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 90-е. 12+. We'll be right back.

0: Это Maywood. Напоминают нам о том, что самые интересные вещи происходят ночью, но и вечер не будем списывать со счетов, ведь прелюдия тоже играет немаловажную роль, если вы понимаете, о чем я. О танцах, конечно же, чем больше танцуем, тем больше устаем, а значит, крепче будем спать. Так что давайте, выкладывайтесь по полной, благо музыка и настроение позволяют. Silent Circle и Antic впереди, а еще будет группа «Твой день» с одной из моих любимых песен про влюбленный маги. Это вечеринка Ретро FM, за пультом Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46.

0: спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

Чао, сеньоры и сеньориты. Чао говорить пока рано. Все только начинается. А вот пожелать вам доброго танцевального вечера. Это я с огромным удовольствием. Продолжаем зажигать, друзья. Впереди свежая порция хитов от CCKH, Hi-Fi, групп Кармен. Вечеринка ретро-ФМ в самом разгаре. Танцуем дальше.

0: такое веселое регги. Это UB40, Pato Benton с хитом Baby Come Back. Актуальная песня, потому что вечер то самое время, когда хочется возвращаться к любимым людям и к любимой музыке, под которую мы планируем танцевать еще в ближайшие два часа. Зодиак, Скэтна Джон и Чингисхан здесь на вечеринке Ретро FM в режиме нон-стоп в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Знак Водолея. Песня напомнила мне одну историю, когда одна девушка-астролог сказала: «Как день проведешь, таким он и будет». Этим, собственно, друзья, и объясняется вся сущность астрологии, которая, если кто-то подзабыл, никогда не являлась наукой. Так что все у всех будет хорошо, даже если гороскоп плохой. А вот вечеринка у нас очень даже хорошая. Группа Chocolate и Татьяна Буланова далее в нашем миксе. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный привет.

was the night. Потому что ночь принадлежит влюбленным, ну а вечер танцующим, которые к ночи становятся влюбленными. Вот такой круговорот танцев и любви. Зажигаем дальше. Впереди Queen, блестящий Gibson Brothers. Это вечеринка Ретро FM, и она продолжается.

тот самый случай, когда послушал мелодию и словно заново фильм пересмотрел. Это «Русские диджеи» и «Кавказская пленница», песня о медведях в ремиксе. Далее живой микс танцевальной музыки продолжит команда Джоэля Газманов. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Оставайтесь на танцполе.

Не знаю, как для вас, для меня и в моей памяти Вадим Казаченко всегда был и будет голосом группы «Фристайл». Его лицом, кстати, песню «Желтые розы», которую мы только что слышали, он спел как раз-таки, будучи солистом этого коллектива. Далее в нашем танцевальном миксе Том Джонс, Андрей Державин и Буни М. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи.

How I Need You поют Bad Boys Blue. Пусть все, в ком вы нуждаетесь, танцуют вместе с вами на вечеринке Retro FM. Ведь нет ничего приятнее, друзья, чем разделить танцпол с любимым человеком. Сабрина и Наталья Ветлицкая разделят с нами следующие 10 минут нашего микса. Танцы продолжаются.

You Are The One. На этой песне я, Тимур Соколов, буду с вами прощаться, друзья. Но вы не останетесь одни. В начале нового дня к вам присоединится Илья Глебов. А чуть раньше будут еще блестящие из Кэтмен Джон. Так что компания.

0: Сандерс ведет неспешный разговор с Моной и Лизой. Такое, собственно говоря, вполне себе возможно. Главное, что в этом разговоре совершенно запросто можно вести абсолютно точно монолог. Ответа не дождешься. 0:20 в столице. Дальше на Red FM Kim Wild, группа Браво и Sting. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Wild про глобальные перемены в жизни. Будем надеяться, что глобальные перемены в жизни будут все-таки в лучшую сторону. Несмотря на то, что сегодня 13-е, но все-таки не пятница, согласитесь, есть шанс. Дальше Майкл Джексон, Юрий Лоза на Red FM через буквально 3 минуты. 0:35 в Москве.

Американцы Sixpence None the Richer и самая милая, точно одна из самых романтичных композиций 90-х годов. Ну, прям романтика на романтике. Не зря клип на песню съездили, досняли прям в Париже. Дальше на Ретро-ФМ Мадонна, Юрий Антонов, 0:49 в Москве.

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

все для вас. Танцующая королева – это Абба. Ну и, как всегда, если вдруг девушке кому-то прям страшно захотелось потанцевать, только приветствуются. Час 18 в столице. Дальше на Ретро-ФМ «Самоцветы», «Bad Boys Blue», Ирина Аллегрова. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

и некоторым может показаться, что это не песня дрессировщика, а песня просто совершенно нормального начальника. И каждый в этот самый момент может себя почувствовать тигром, если что. Час 48 в столице, через пару минут на Ретро-ФМ Смоки, земля, ветер, огонь.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Как всегда, мистически настроенная Сиси Кейдж. Не знаю, что там у нее происходит, но точно слышно, что она требует каких-то kisses. Ну, то есть поцелуев. Поцелуи всегда хорошо под музыку Red FM 2.20. В Москве через пару минут Рики Повери, Игорь Иванов. Меня зовут Илья Глебов. Чмоки-чмоки.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Дан-дан, то, что надо, потому что, ну, это как будто бы ни к чему не обязывает. Потому что если вдруг сосредоточиться, то это песня про любовь. Кстати, это тоже хорошо, потому что это ни к чему не обязывает. Потому что песни про любовь у нас здесь, на Retro FM, прям всегда. 2:35 в столице, через пару минут. Blue System, Phoebe Cates и группа Комбинация. Ну, там тоже про любовь будет.

Love you, kiss you, kiss you. Дело понятное, распространенное. Поцелуев товарищ хочет. Хочется по этому поводу вспомнить известную поговорку «Just do it». Ну, в смысле, целуй, целуй, пока горячо. 2:49 в Москве, через пару минут «Bad Boys Blue», Татьяна Анциферова.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.